ще обословяне не имахом книги. На черта ми резами чтяхом и гадахом.